0: надо акцент справа. Сейчас выполнить генку.
1: Yes, I can tell. Rescue 4, you can go back in service.